0: Новое радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит с доходами белорусов и сколько стоит предмет с Луны.
0: Новости.
1: Более 100 тысяч многодетных семей Беларуси получат материальную помощь к новому учебному году. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что в общей сложности государственная поддержка должна коснуться примерно 230 тысяч детей. Напомню, выплата на одного ребенка составляет 30% от бюджета прожиточного минимума. Точная сумма станет известна в начале августа. Сейчас она составляет около 150 рублей. Медианная зарплата в Беларуси составила 2315 рублей в мае. Об этом рассказали в Национальном статкомитете. Показатель превышает уровень полугодовой давности примерно на 10%. Таким образом, половина жителей нашей страны получает около 2300 рублей или меньше. Доход еще 50% белорусов превышает эту отметку.
0: К новостям в мире.
1: Министерство обороны США разработало план вторжения на Кубу. Такой информацией делится американский телеканал CBS News. По информации журналистов, Пентагон рассмотрел несколько вариантов захвата острова, в их числе высадка тысяч американских солдат. Однако специалисты отмечают, пока власти США не готовы отправлять свои войска на остров. Сейчас Белый дом предпочитает оказывать дипломатическое и экономическое давление на Кубу. Это уже привело к энергетическому кризису в стране. И к новостям в регионе. Сезон выставок продолжается на Кургане Славы. В эти выходные свои экспозиции подготовят представители 4 районов – Слуцкого, Мядельского, Столбцовского и Стародорожского. Для гостей организуют множество точек интереса, в их числе спортивно-туристические площадки и дегустации деликатесов. Поддерживать атмосферу праздника будут выступления различных творческих коллективов. Выставки работают с 11 утра и до 4 дня в субботу и воскресенье. И в завершении выпуска. На аукционе Сотбис продан миниатюрный флаг СССР, который побывал на Луне. Астронавт Бас Олдрин взял его с собой во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Лот ушел с молотка за 80 тысяч долларов, а с учетом сборов более чем за 102 тысячи. Размер флага всего 10 на 15 сантиметров. На нем есть надпись «Спущен на Луну» и подпись астронавта. Советский символ является дипломатическим жестом, чтобы подчеркнуть, что высадка стала достижением всего человечества.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сегодня произошла крайне, конечно, неприятная ситуация. Опять мы проснулись не на море. Ну что за несправедливость? Хотя, если честно, утро пятницы и без моря сама по себе прекрасно. Когда ты уже почти на финише, но еще не совсем. Когда ты уже мысленно в выходных, но физически в рабочем кресле. Поэтому, друзья, давайте считать эту пятницу предпраздничной разминкой. Мы же сможем? Мы сможем. И чтобы нам было легче пережить это утро, сейчас расскажу, что там с погодой происходит. Потому что если за окном будет светить солнце целый день, то и настроение поднимется автоматически. Давайте глянем.
1: О погоде.
0: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром и днем будет колебаться от 23 до плюс 29, по юго-западу до плюс 31. В столице также небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром от 16 до 19, днем до плюс 27. Нравится, нравится погода. Прогноз погоды обещает быть жарким. Солнце обещает не только сегодня, но и все выходные, поэтому греемся до конца недели. Ну а также согреваемся и нашими планами на ближайший час. Уже под конец его расскажу, кому светит, что в этом дне в соответствии с нашим гороскопом. Помимо этого будет новость, кто в США старше 30 лет теперь должен будет проверять свой тестостерон. Да, обо всем этом будем разбираться в ближайшее время. Ну а пока разберемся с нашим плейлистом. У нас музыка заряжена, значит, день будет хорошим. Меня зовут Юлия Умарова. С добрым утром, страна! Минская волна летит.
1: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Мы с вами, друзья, не понаслышке знаем, что чем старше становишься, тем лучше начинаешь предсказывать погоду. Твое тело буквально становится личным гидрометцентром. А вот в Пентагоне, видимо, решили пойти еще дальше. Они тоже озаботились возрастом, но с другой стороны. Теперь американским военным старше 30 лет будут проверять тестостерон. Да, теперь у них там будет программа скрининга, чтобы убедиться, что уровень гормона в норме для, так сказать, максимальной боевой эффективности. Ну, прямо как в рекламе БАДов. Они удивляют меня. И вот я думаю, ну, допустим, у военного низкий тестостерон. Он что, сразу перестанет быть боеспособным? А если он просто устал или не выспался? Мне кажется, что это какой-то новый просто способ контроля. Ну, я понимаю, да, что там армия, дисциплина. Но когда я слышу такие новости, у меня в голове сразу возникает картина. Солдаты с троем, ать-два, идут сдавать анализ на тестостерон, как в поликлинику за больничным. Ну, в общем-то, это, наверное, очередной способ сделать американскую армию сильнее, выше, быстрее или просто отвлечь внимание от того, что там у них в Ормузском проливе творится. Так что пусть разбираются со своими тестостеронами, а мы будем слушать хорошую музыку и думать о приятном. Пятница все-таки за окном. В эфире у нас скоро будет гороскоп, тот самый, где мы узнаем, что звезды приготовили нам в этот жаркий денек. Поэтому не разбегайтесь, а лучше, наоборот, присоединяйтесь и Будет вам прогноз на день. Ну, надо же как-то понимать, куда двигаться. А пока движемся в сторону музыки. У нас впереди песня от Стромае «Папа Утте».
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: И если, друзья, навигатор может врать, звезды никогда. Ну, может, иногда так приукрашивают, ошибаются. Но они хотя бы не говорят, развернитесь где-то в самый неподходящий момент. Так что пока вы где-то в дороге едете, доверьтесь моему гороскопу. Сейчас расскажу, что ждет каждого знака зодиака. Овны, начнем с вас. У вас сегодня ожидаются неожиданные события, которые добавят остроты в ваш день. Пора взглянуть на старые задачи под новым углом и не бояться перемен. Тельцы, день для уверенных шагов. Покажите стойкость в решении важных вопросов, и обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Близнецы, общение открывает новые двери. Используйте свои связи и харизму, чтобы добиться желаемого. Даже если скажете что-то не так, сойдет за шутку. Вы же близнецы, умеете выкрутиться. Трещотки вы наши. Раки, прислушивайтесь к себе и не бойтесь взять паузу для размышлений. Правильные решения сами к вам придут. Вы, главное, раки, двери им откройте, чтобы не стучались. Львы, прекрасное время для новых заявлений и выхода на сцену. Удачи сегодня на вашей стороне, но только если проявите инициативу. Девы, день для упорядочивания мыслей и дел. Займитесь важными задачами, не отвлекаясь на мелочи. И вот увидите, как легко все решится. Идеальный порядок, между прочим, девы, в голове важнее идеального порядка в шкафу. Это не только дев касается, это, в принципе, правило на всех распространяется. Весы, мои дорогие, простые удовольствия и приятное общение станут лучшей частью дня. Постарайтесь записывать свои мысли и планы. Они могут оказаться очень полезными в будущем. Скорпионы, сегодня самый подходящий момент для решительных действий. Позвольте себе проявить настойчивость, особенно в сфере работы или финансов. Вы сегодня, знаете, как Джон Уик, дисциплинированы и мотивированы. Вперед, скорпионы! Стрельцы, в этот день любые задуманные проекты получат поддержку. Интересно, финансовую? Не откладывайте планы, время действовать и верить в свои силы. Козероги, карьерные возможности требуют особого внимания, поэтому проявляйте профессионализм, и ваши усилия обязательно будут замечены. Покажите, козероги, себя в своей, во всей и своей красе. Водолеи, отличный день для новых начинаний и экспериментов, будь то в работе или личных проектах. Ну вот, отлично, хоть у кого-то все стабильно. И рыба, удача включается, когда вы в движении, поэтому день поощряет вас на активность и инициативу. Ну, а мы все знаем, что инициатива делает с инициатором. Конечно же, поощряет. Поэтому все те, кто уже заждался выпуска новостей, не расходимся. Артем Титов уже на пороге. Совсем скоро они будут.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь – нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
5: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Франции и что может сохранять здоровье глаз.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял участие в торжественном открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Глава государства отметил, что история мероприятия насчитывает уже 35 лет. Александр Лукашенко уверен, что за такое время событие стало отражением истории и культуры как нашей страны, так и других. Политик подчеркнул, что и сейчас в фестивале участвуют представители десятков государств. Потому президент считает, что «Славянский базар» остается одним из элементов дружбы народов. Правительство Беларуси одобрило новый проект международной технической помощи. Соответствующее постановление принял Совет министров. Речь идет об инициативе по развитию национальной ядерной энергетики. Власти намерены выполнять ее в том числе за счет средств зарубежных партнеров. Контроль реализации проекта поручили выполнять Министерству энергетики.
0: К новостям в мире.
1: Франция возобновит производство патронов малого калибра стандарта НАТО на своей территории. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Официальный Париж намерен выпускать в год до 75 миллионов боеприпасов вида 5,56 и 7,62. Их применяют в стрелковом оружии. Франция остановила производство таких снарядов около 25 лет назад из-за их избытка в мире. Однако теперь власти страны считают, что в сложившихся геополитических условиях армии необходимы собственные мощности по выпуску патронов. Новостям регионов. Помощник инспектор президента Беларуси по Минской области Александр Кохан провел прием граждан в Борисове. На встречу с представителем главы государства пришли 15 человек. Они просили решить разные вопросы, от проблем с канализацией в домах до благоустройства территории и одобрения капитального ремонта. Руководитель поручил ответственным службам разобраться в озвученных ситуациях в кратчайшие сроки. И в завершение выпуска. Витамин В3 может значительно снижать риск развития глаукомы. Так считает международная группа ученых. Речь идет о приеме одной из форм микроэлемента под названием никотинамид. В эксперименте участвовали около 3000 человек с повышенным глазным давлением. Именно оно и вызывает постепенную потерю зрения или его остроты. Оказалось, что регулярное включение добавки в рацион снижала вероятность развития недуга примерно на 65%. Ученые объясняют эффект тем, что витамин помогает клеткам лучше функционировать и делает их менее уязвимыми к повреждениям.
0: Новости компании.
1: Что если главный ресурс женщины не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы вовремя остановиться? Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» осветит две истории. Хозяйка ретрит-центра и пар-мастер расскажут, как найти силы среди бесконечной суеты. Лес, тишина, банные ритуалы и простые практики, которые помогают вернуть себя. Смотрите «Белорусский стандарт. Женщина и ресурс» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

8:09 на Минской волне. Всем привет, доброе утро. Меня зовут Юлия Умарова. Еще целых 2 часа будем проводить время вместе. Да и целый день можно проводить с Минской волной, чтобы успеть все и даже больше. Ну или меньше, как пойдет. В конце концов, мир и так проверяет нас каждый день. Пробками, коммуналкой, ценами на продукты. Так зачем же мы будем усложнять себе жизнь? Лень, вообще, говорят, полезна для иммунитета. Она позволяет каким-то образом организму дать спокойствие, вернуться к базовым настройкам и спокойно бороться с недугом. Поэтому те, кто иногда позволяет себе полениться, болеют реже и выздоравливают быстрее. И вообще, в пятницу мы не ленивые. Вот не нравится мне это слово, какое-то оно несуразное. Мы просто люди с ограниченным желанием работать, да? Давайте на этом мы сойдемся. Ну ладно, работать. Может, есть желание поиграть? Потому что в этом часе у меня будет игра «Шифработа», и также есть билет на выставку «Небо река». Обязательно участвуйте и выигрывайте. Также расскажу, как один вице-президент довел секретную службу до белого коленя. Посмеемся вместе, обсудим. И уже с минуты на минуту будем отмечать сегодняшний день, 17 июля. Праздники также имеются. Но намечать планы – это прекрасно. Мы же здесь не для этого все собрались, а для того, чтобы их исполнять, те самые планы и желания. А желание есть послушать музыку, поэтому приступим к ней прямо сейчас.

0: Now.
1: Увидела, друзья, что сегодня в списке праздников значится День дарения подарков. Ну, я и подумала, а почему бы не зацепиться за этот повод и не сделать кому-то приятно? Получается, праздник такой в празднике. Главное не цена, а внимание. Можно оставить записку с добрым словом, купить чашку кофе, сделать комплимент человеку. Кстати, например, тому, у кого зеленые глаза. Потому что сегодня такой праздник, День зеленоглазых. Зеленые глаза самые редкие на планете, ими может похвастаться лишь около 2% населения Земли. И справедливость, кстати, соблюдена. Уже завтра, 18 июля, наступит День голубоглазых. Остальным цветам остается терпеливо ждать своей очереди в календаре. Также Всемирный день эмодзи мы отметим. Графических символов накопилось несколько тысяч. Люди, животные, еда, транспорт, загадочные жесты, о значении которых, между прочим, спорят серьезнее, чем о запятых. Ну, это, пожалуй, единственный праздник, поздравление с которым можно отправить, не набрав ни одной буквы. Чем не повод хотя бы на день очистить переписку от слов? Ну и еще напоследок, День этнографа. Профессиональный праздник. Июль – самый разгар полевых экспедиций, так что у этнографов праздник всегда на выезде, как у полевых журналистов. Именно благодаря этим людям не исчезают бесследно диалекты, обряды, старинные ремесла. В общем-то, дорогие вы наши, поздравляем вас, спасибо за ваш труд. Вот бы только какой-нибудь этнограф взял да изучил родословную вице-президента США. Потому что такие имперские у него замашки, просто так, мне кажется, они не появляются. Может, у него в роду какие-нибудь короли затесались. В общем-то, к чему веду? К тому, что Венс довел секретную службу до белого колени, а в чем дело, расскажу уже совсем скоро. Пока для вас будет играть группа «Серебро», и она нам всем даст шанс на отличный трек.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Разбор полетов.
1: Мы все хотим, чтобы кофе сам наливался, будильник не звенел, начальник не писал в 8 утра срочные задачи. И это нормальные утренние хотелки. Но есть, друзья, люди, чьи желания покруче наших. И я сейчас даже не про то, чтобы съесть круассан или поспать лишние полчаса. Я про тех, кто может изменить уровень реки, чтобы покататься на лодке. Или, например, вызвать военный вертолет, чтобы отвезти ребенка на гольф. Что к чему, сейчас расскажу. Вице-президент США, который, между прочим, уже вовсю готовится к выборам 2028 года, умудрился довести секретную службу до ручки. Говорят, что агенты просто сыты по горло его регулярными капризами. И вот что он вытворяет. Он постоянно меняет расписание в последнюю минуту, заставляя агентов отменять выходные и в срочном порядке разрабатывать новые планы безопасности. Естественно, это все увеличивает расходы налогоплательщиков, и это при том, что эксплуатация военного вертолета обходится в сумму от 16 до 24 тысяч долларов в час. Можете себе это вообразить? Я с трудом. Недавно вице-президент Венс и вовсе попросил доставить его маленького сына на урок гольфа с помощью вот того самого военного вертолета, который обходится до 24 тысяч долларов в час. И только представьте, поездка не состоялась из-за грозы. Вот так захотели покатать сына, а погода подвела. Эх, жаль. Но это еще не все. На день рождения самого Венса они отправились на лодочную экскурсию с семьей. И знаете, что они сделали? Они изменили уровень реки. Да, в Огайо, чтобы обеспечить безопасность. То есть они специально регулировали реку, чтобы Венс мог спокойно кататься на лодке. Это нормально вообще? Я, честно, не знаю, как на это реагировать. Мягко говоря, это уже перебор. Можно подумать, что Венс готовится стать президентом, а не просто вице. Причем сам Трамп уже заявил, что Венс один из вероятных кандидатов на следующих выборах. И ладно с этим вице. У нас скоро розыгрыш билетов. Как раз-таки, к слову сказано, будет на выставку «Река неба». Поход туда никто не отменит из-за грозы, и уровень воды специально для вас понижать точно не станут. Я сама уже давно хочу туда попасть. И у вас есть шанс выиграть билеты, это в первую очередь. Поэтому, друзья, поближе к приемникам и к нашим социальным сетям совсем скоро там появится задание. Но я в шоке, честно.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: И лучшее, друзья, что можно сделать сегодня в пятницу с утра, это то, что вы давно откладывали. Прямо сейчас у нас стартует интерактив шифроботы, где мы отправимся на выставку «Река Неба». Кто со мной? Внимание! Вопрос, хочется сказать. Нет, вопросы будут позже. А пока, если вы хотите сбежать от городского шума и оказаться в параллельной реальности, приглашаем вас на иммерсивную медиа-выставку «Небо-река». Планета после шума, аналогов которой нет в СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на огромной площади текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Сегодня разыграю туда билет. И, внимание, теперь что нужно сделать? Нужно в ближайшее время отправить мне сообщение на Viber, Telegram 8029-1010-307 с правильным ответом. Что же я зашифровала и спрятала в виде моди в нашем инстаграме? Но прежде зайдите туда, посмотрите. И если вы окажетесь сегодня под номером, давайте, будет это номер 22, да, два веселых гуся, 22 номер и заберет подарок на иммерсивную выставку «Река Неба». Ответ у нас сегодня крайне простой, я бы сказала. Шифр читается ровно так, как выглядит. Если вы видите перед собой, например, сыр, да, ну, значит, это и есть сыр. Если видите масло, значит, это и есть масло. Ответ очевиден. Ну и означает это жить в полном достатке, роскоши, благополучии, ни в чем не нуждаясь. Ну, равно столько же, как когда слушать МВ-радио. В общем, задача простая, но, как правило, дьявол кроется в деталях. Поэтому иду искать победителя. Ну а вам удачи!

0: Шифробот.
1: Сегодня, друзья, официальный всемирный день эмодзи, а это значит, что без нашей игры шифробот мы просто не имели права обойтись. Да, смайлики правят балом, но и также правят балом еще победители в нашей игре, а точнее победитель. Но прежде скажу правильный ответ, он звучал следующим образом. Кататься как сыр в масле. Да, именно так, а по моему скромному мнению и по пятничному регламенту все должны себя чувствовать. Поэтому поздравляю всех, кто угадал правильный шифр, да. Но также больше всех поздравляю еще и Ирину. Последние цифры номера Ирины 7716. Вы победили в этой игре, и в ближайшее время с вами свяжется редактор. Вы, Ирина, отправляетесь на иммерсивную медиа-выставку «Небо-река», планета после шума, аналогов которой нет в СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на огромной площади текут настоящие реки. Играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15-1. Классно вам провести время, Ирина, ну и все желающие присоединяйтесь. А теперь что же мы? Заслужили и расслабиться немножечко, послушать музыку, перевести дух, ну а позже встречать уже Артема Титова. Он готовит выпуск новостей. Всех с пятницей, страна!
0: Новый день, полет нормальный, улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Элементум справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Элементум в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить абитуриентам и сколько может стоить реквизит со съемок фильмов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил ежегодные премии союзного государства в области литературы и искусства. Напомню, официальные Минск и Москва отмечают такими наградами тех творческих деятелей, кто внес значимый вклад в укрепление дружбы между белорусами и россиянами. В этот раз премию получили главный дирижер президентского оркестра и два авторских коллектива из России. Последних поощрили за создание образовательных и исторических фильмов. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетную форму обучения. Об этом напоминают в Министерстве образования. Всем желающим необходимо попасть в корпус выбранного университета до 6 вечера. Приемные комиссии будут рассматривать бумаги всех абитуриентов, кто успел подойти до такого времени. Отмечу, что сегодня учреждения завершают прием и на ряд платных мест. Речь идет о тех специальностях, где необходимо сдавать вступительные испытания.
0: К новостям в мире.
1: Четыре страны являются угрозой для избирательной системы США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, речь идет о Китае, России, Иране и Северной Корее. Политик уверен, такие государства и ряд других группировок имеют возможность влиять на американские процессы голосования. Дональд Трамп также считает, что официальный Вашингтон получил значительный ущерб от иностранных вмешательств в свои электоральные кампании. Президент США поручил ряду национальных ведомств привлечь к ответственности тех лиц, кто допустил такие уязвимости. К новостям регионов. Уборочная кампания зерновых культур началась в Солигорском районе. Торжественный старт такому процессу дали на базе одного из местных хозяйств. В мероприятии принял участие и глава региона Анатолий Ладыга. Он пожелал аграриям благоприятной погоды и успехов в работе. Напомню, хозяйства Минской области уже собрали не меньше 185 тысяч тонн озимого ячменя. Лидерами уборки урожая пока можно назвать Несвежский и Пристоличный районы. И в завершение выпуска. Предмет реквизита со съемок франшизы «Звездные войны» продали на аукционе за более чем 3 миллиона долларов. Речь идет о бутафорском оружии одного из главных персонажей киносаги – Люка Скайуокера. Исполнитель роли Марк Хэмилл использовал этот световой меч во время съемок пятого эпизода. Изначально за лот рассчитывали выручить от 1 до 2 миллионов долларов. Однако в итоге цена выросла до 3 миллионов и 750 тысяч. Отмечу, что меч стал самым дорогим реквизитом со съемок «Звездных войн», когда-либо проданным на аукционах.
0: Новости компании.
1: Что если главный ресурс женщины не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы вовремя остановиться? Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» осветит две истории. Хозяйка ретрит-центра и пар-мастер расскажут, как найти силы среди бесконечной суеты. Лес, тишина, банные ритуалы и простые практики, которые помогают вернуть себя. Смотрите «Белорусский стандарт. Женщина и ресурс» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: Доброе улетное, 9 часов 11 минут на Минской волне. Ну как вы дела, как у вас дела? Пятница чувствуется, я ее ощущаю всеми фибрами своей души. А как поживают наши грибники, просто любители выходных? Есть новости, что грибной сезон 26-го года обещает быть очень щедрым. Так что если у вас есть планы на выходные, самое время решить, отправляетесь вы в лес за грибами или предпочитаете все-таки оптом брать. Нет, ну можно пойти и по третьему пути, под нашу музыку, просто готовить из них какую-нибудь заготовку на зиму, ну или завтрак. В общем-то, грибы, как известно, любят влагу, а мы хорошие планы. Благо, они есть. Чтобы настроение закрепить под конец часа, выберем трек, который зарядит нас на остаток дня. Голосовать можно уже в нашем инстаграме. Сделайте свой выбор. И эта песня заиграет очень скоро. Ваш фаворит должен победить. Напомню, там у нас сегодня два жарких хита. И через уже несколько минут на МВ-радио стартует интерактив «Вылезет и поймаешь». Сегодня будем сражаться за вкуснейший лот чикен-сет от Ами-Ями. Легкой пятницы вам, друзья! Чего же еще пожелать? Ну и сил побольше, побольше сил! Меня зовут Юлия Умарова, и еще целый час с вами.
4: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: поет «Бери и беги», заводной трек, который, ну, прям-таки и зовет вперед нас. Я предлагаю взять этот призыв буквально, но бежать сегодня никуда не надо, бежать будет курьер, а вот брать в руки телефон самое время. Запускаю розыгрыш, вылетит, ты поймаешь, где у нас сегодня партнер барбекю, доставка «Ами вкуснятина». И сражаться будем за подарок чикен-сет от «Ами Ями». Друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с «Ами Ями». Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. И не только заказы принимаются в Инстаграм. В Инстаграм можно присылать свои ответы на ближайший интерактив, но, короче, сделать это через Вайбер и Телеграм. Туда тоже присылайте все, что будете слышать в ближайшее время, а слух вам понадобится очень острый, потому что в одной из песен прозвучит секретная отбивка, ее нужно мало того, что услышать, так еще и запомнить, а после прислать мне. Первый и самый точный забирает чикен-сет от «Ами Ями». Я желаю удачи каждому, всем хорошей пятницы, доброго утра. Идем нагуливать аппетит, и я буду выбирать победителя заодно.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам. Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

наладил Егор Крид со своим морем. Ну да, опять проснулись, мы не на море. Всем привет, подводим итоги интерактива, вылетит и поймаешь. Как вы поняли, уже красной нитью стянулась у нас секретная отбивка. Она звучала «Опять проснулся, не на море». Крид еще это все оформил в музыкальном ключе. Спасибо, конечно, да. Но благо наш интерактив не за красивое спасибо, а за подарок. Сегодня я разыгрывала чикен-сет от Ами-Ями, от барбекю-доставки Ами Вкуснятина. И сейчас расскажу, кому сегодня достается подарок. А достается он сегодня абоненту под номером 6110. 6120, прошу прощения. Да, ура, поздравляем. В ближайшее время с вами свяжется редактор, расскажет, как забрать свой вкуснейший горячий чикен-сет от Ами Вкуснятина. Ну а все желающие, друзья, выходные близко, они уже вот дышат нам в спину, поэтому заказывайте вкуснейшие шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Потому что доставка есть с улицы Рыбалка 26, и принимаются они, те самые заказы, по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Ну и сколько бы мы ни жаловались, да, что можно... Вот сколько можно просыпаться, надеяться увидеть бирюзовую воду, пальмы, белый песок, а открываешь глаза и снова этот родной потолок. Но родной же ключевое слово. Так что давайте договоримся. Не море, так не море. Зато у нас есть МВ-радио, отличная музыка и целый день впереди. Между прочим, пятничный.

0: «Дачная посадка».
1: Сегодня в Беларуси ожидается жаркий денек пятничный, и в эфире у нас подборка, что просто сердце замирает. Такая же жаркая в прямом смысле этого слова, потому что горячие парни на пике своей славы будут сегодня специально для нас исполнять свои невероятные хитяры. Я по-другому это не назову. Это «Удачная посадка». Время выбирать трек, который будет звучать под конец часа, и в этом мне понадобится ваша помощь. Заходите в Инстаграм, в наш аккаунт. У нас яркий розовый логотип. Если кто не подписан, обязательно исправляйте эту ошибку жизненную. И в ближайшее время также присылайте свои ответы на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Именно там будет решаться судьба одного из треков. Ну а сейчас поехали слушать.

Ваня Дмитриенко, недоступно. Этот голос, эти эмоции, ну просто невозможно остаться равнодушной. Он, конечно, недоступен, но его музыка, вот она, прямо здесь, в эфире. Берите, как говорится, пока дают. Если хотите услышать эту песню в полном масштабе, то голосуйте. Вайбер, Телеграм, 8029-10-10-307. Не буду лишать вас никакого удовольствия, но... Постойте, подождите, у нас есть еще одна.

любовная. Именно сегодня состоялась премьера этой песни. Но это что-то невероятное. А вы оценили новую стилистику Ахмаля? Это же какой-то восторг. В общем, сегодня у нас музыкальный день, который согреет не хуже солнца. Горячие парни, горячие треки. Что еще нужно? Нужна лишь минутка на отдышаться, а то я сейчас сознание, ей-богу, потеряю. Ну что за парни?

0: «Дачная посадка».
1: Ну что, дорогие мои, вот и пролетел наш трехчасовой эфир, и мы с вами уже на пороге долгожданных выходных. Но прежде запремьерим песню, новую песню Акмали, она называется «Любовная». Вышла она прямо сегодня в 12 часов и ночи, я имею в виду. И вот она уже звучит из радиоприемников на Минской волне. Поэтому послушаем ее через несколько минут, а пока хочу пожелать вам, чтобы весь сегодняшний день, да и в целом выходные прошли на 200%. Проведите их так, чтобы потом было что вспомнить и о чем рассказать в понедельник коллегам. Кто-то, возможно, отправиться в лес с грибами. В этом сезоне я слышала, подберезовиков обещают очень много. Расскажите потом, в общем, все мне. Хороших выходных, отличного настроения и до встречи в понедельник. В понедельник на посту буду снова я, Юлия Умарова, поэтому увидимся. Ну а чтобы не скучать, заходите в наши социальные сети, следите за нами, подписывайтесь, будем еще ближе. Всем удачи, всем пока!
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Минская волна. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь, нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько белорусы тратят в магазинах и что могло разочаровать Илона Маска.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил специальные награды имени главы государства через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые Александр Лукашенко отметил таким образом двух человек. Первый из них – народный артист нашей страны и автор гимна «Славянского базара» Леонид Захлебный. Также награду получил народный артист России Александр Зацепин. В этом году он отметил столетний юбилей. Имена творцов также запечатлели на аллее лауреатов специальной награды в Витебске. Белорусы в среднем тратят в магазинах около 33 рублей в день. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Ведомство изучило ситуацию за 6 месяцев этого и прошлого годов. Расходы людей выросли примерно на 10%. Вместе с тем, объемы продаж в розничном и оптовом сегментах сократились. Ситуацию объясняют некоторым замедлением экономики. Вместе с тем, товарооборот в сфере общественного питания немного вырос по сравнению с прошлым годом.
0: К новостям в мире.
1: США провели новую серию ударов по Ирану. Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Американские силы атаковали ряд целей. В их числе системы противовоздушной обороны, объекты береговой охраны и логистики Исламской Республики. В ответ официальный Тегеран ударил по военным объектам США в Кувейте и Сирии. Власти Ирана заявили о поражении некоторого числа американской техники и солдат. Пентагон пока не комментировал такую информацию. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Минской области. Таким образом, в зеленые массивы центрального региона нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX отменила испытание сверхтяжелой транспортной системы Starship. Тест должен был пройти сегодня ночью. Однако несколько двигателей космической ракеты не активировались. Потому инженеры заменяют неисправные элементы. Когда может пройти новое испытание, пока неизвестно. Напомню, организация Илона Маска испытывает систему Starship уже около 3 лет. Агентство НАСА ожидает, что комплекс будет полностью готов к работе примерно через 2 года. Ракета является важной частью будущей американской миссии по высадке людей на Луну.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие изменения произошли в экономике Беларуси и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». Это произошло во время участия главы государства в торжественном открытии фестиваля «Славянский базар». Статуэтку из рук Александра Лукашенко получила наша соотечественница Елизавета Цуприк. Она выступала на мероприятии с двумя песнями. Каждое исполнение жюри отметило максимальным количеством баллов. Цены на скупку драгоценных металлов снизили в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство финансов. Новшества затрагивают только ресурс в изделиях и ломе, которые покупают у физлиц. Так, за 1 грамм золота 958 пробы дадут примерно на 10 рублей меньше, чем раньше. Аналогичное снижение затронуло и платину. Теперь за нее готовы заплатить около 130 рублей. Новшества уже вступили в силу и будут действовать до конца месяца.
0: К новостям в мире.
1: Крупное ДТП произошло в Уганде. Автобус с местными школьниками двигался в столицу страны Кампалу. В определенный момент водитель потерял контроль над машиной. В итоге транспортное средство съехало с дороги, врезалось в скалу и перевернулось. Согласно последней информации, в результате аварии погибли 20 детей и один взрослый. Предварительной причиной трагедии называют механическую неисправность в автобусе. Новостям регионов. Волонтерский марафон «Доброе сердце» идет в Минской области. В инициативе участвуют представители молодежи и предприятий ЖКХ Центрального региона. Они занимаются благоустройством различных локаций. Например, в Логойске добровольцы и работники коммунальной службы расчистили пешеходные пути на одной из улиц. А в поселке Дружный Пуховичского района перекрасили конструкции на детской площадке. Напомню, акции идет до конца лета. И в завершение выпуска. Астрономы впервые смогли изучить атмосферу потенциально обитаемой планеты. Речь идет о космическом теле примерно в 50 световых годах от нашей Земли. Объект значительно больше родины человечества и находится довольно близко к своей звезде. Тем не менее, планета располагается в зоне, где возможно формирование жидкой воды. Недавно команда ученых из США выяснила, что космическое тело обладает атмосферой с примесями водорода и гелия. Теперь исследователи намерены выяснить, есть ли на далекой планете признаки воды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, у кого могут измениться зарплаты и почему важно заниматься спортом.
0: Новости.
1: Власти Беларуси всегда готовы создавать возможности для реализации творческих людей. Об этом заявил президент нашей страны во время открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Глава государства отметил, что правительство будет поощрять реализацию созидательных идей в разных направлениях. Александр Лукашенко уверен, Беларусь является местом для мирного развития искусства и распространения такой идеи в другие регионы. Министерство сельского хозяйства Беларуси скорректировало зарплаты ветеринаров в подконтрольных организациях. В частности, ведомство увеличило надбавку за специфику деятельности. Теперь она может составлять до 2 окладов. Изменение затрагивает всех специалистов ветеринарного направления в бюджетных организациях. Кроме того, госрегулятор повысил размеры надбавок для работников ряда структур. Изменения уже вступили в силу и распространяют свое действие на те отношения, что возникли с 1 июля.
0: К новостям в мире.
1: Почти половина жителей Польши недовольна действиями правительства своей страны. Соответствующий опрос провел главный госцентр изучения общественного мнения. Специалисты выяснили мнение примерно 6 тысяч человек. Практически 50% из них посчитали, что Польша развивается в неправильном направлении. Также более трети респондентов назвали себя противниками действующего правительства страны. Индонезия ввела безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом сообщает Министерство иностранных дел нашей республики. Теперь наши соотечественники могут находиться на территории островного государства до 30 дней без специальных разрешений. В ведомстве подчеркнули, что такое изменение стало одним из результатов переговоров между президентами 2 стран. Отмечу, что граждане Индонезии также могут находиться на территории Беларуси до 30 дней без визы. И в завершение выпуска. Регулярная физическая нагрузка поддерживает здоровье мозга. Новое доказательство такой теории приводит группа ученых из Канады. Согласно их работе, упражнения улучшают систему очистки органа от вредных продуктов жизнедеятельности клеток. Например, физнагрузки помогают снижать артериальное давление и жесткость сосудов. Таким образом, очистительные механизмы работают более эффективно, а мозг получает более высокую защиту от последствий биологического старения. Потому ученые призывают людей регулярно заниматься спортом.
0: Новости компании.
1: Что если главный ресурс женщины не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы вовремя остановиться? Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» осветит 2 истории. Хозяйка ретрит-центра и пармастер расскажут, как найти силы среди бесконечной суеты. Лес, тишина, банные ритуалы и простые практики, которые помогают вернуть себя. Смотрите «Белорусский стандарт. Женщина и ресурс» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Трек с белорусским акцентом.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Миньоны и монстры». Это новая история о приключении забавных желтых существ. В этот раз они пробуют свои силы в кино, что получается очень даже неплохо. Один из миньонов по имени Джеймс решает снять свой собственный фильм о гигантских злых монстрах. Но вот беда, их нигде нет. Тогда миньоны решают призвать одно из жутких созданий с помощью магии. С его помощью любители непонятных словечек хотят найти еще больше монстров, чтобы снять невероятный шедевр. Какие приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в Дзержинском кинотеатре «Эра» мультфильм выйдет завтра в 12:40.
1: Киномания.
2: Вторая лента – комедия «Очень страшное кино». Серия знаменитых пародий на фильмы ужасов возвращается спустя более чем десятилетнего перерыва. История вращается вокруг главной героини франшизы Синди Кэмпбелл. Уже который год она ждет возвращения своего главного врага – призрачного лица. И он действительно появляется и открывает охоту на дочь своей бессменной жертвы. Крик развлекается по полной программе. Люди в ужасе, а Синди собирает старых друзей, чтобы наказать маньяка такими методами, какие еще ни в одном хорроре не опробовали. Кто же будет страдать сильнее, жертвы призрачного лица или он сам, увидите на больших экранах. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 21:50. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. МВ-радио.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какое устройство разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси получил памятный подарок в рамках церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Главе государства преподнесли специальный букет из 35 васильков. Такое количество символизирует, сколько раз уже проходило масштабное мероприятие. Александр Лукашенко поблагодарил энтузиастов за такой подарок. Также политик отметил, что композиция позже будет находиться в новом национальном музее или во дворце независимости. ВВП Беларуси вырос на 1.5%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве сравнивали итоги 6 месяцев этого и прошлого годов. В денежном эквиваленте показатель почти достиг отметки в 150 миллиардов рублей. Индекс-дефлятор общего продукта нашей республики составляет около 13%. На такую величину выросла стоимость производимых товаров и услуг по отношению к изучаемому периоду 2025-го.
0: К новостям в мире.
1: Более 200 тысяч человек погибли от жары в Европе и Центральной Азии с 2022 по 2025 годы. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве отмечают, что люди все чаще умирают от последствий глобального изменения климата. По словам экспертов, число таких фатальных исходов выросло в указанных регионах на 30% за последние два десятилетия. Отмечу, что речь идет о ситуации более чем в 50 странах, в том числе Беларуси и России. Новостям регионов. МЧС Минской области провело учения в Уздинском районе. Мероприятие организовали на базе одной из местных сельхозорганизаций. Спасатели отрабатывали ликвидацию пожара на зерносушильных комплексах. Также специалисты оттачивали навыки помощи людям в условиях огненного инцидента. Как отметили в МЧС, учения прошли успешно. Все участники справились с поставленными задачами. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала прототип почти невидимого беспилотника. Аппарат представляет собой небольшой дрон с пропеллерами. Особенность изобретения в том, что устройство держится в воздухе за счет быстрого вращения вокруг своей оси. Механизм может делать до 25 оборотов в секунду. Человеческий глаз не может нормально воспринимать столь быстро меняющиеся объекты. Поэтому для наблюдателя дрон выглядит как малозаметное размытое пятно. Ученые намерены доработать свое изобретение для его внедрения в разные сферы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит знать белорусам и какая нейросеть пригодится вузам.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси убрали 10% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 884 тысячи тонн зерна. Лидируют Минская, Брестская и Гродненская области. Также идет уборка озимого рапса и теребление льна. Темпы почти вдвое выше прошлогодних. Параллельно заготавливают травяные корма. Общий объем достиг 3 миллионов 110 тысяч тонн, что составляет 10% от плана. Около 15% супружеских пар Беларуси сталкиваются с бесплодием. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения нашей страны. В ведомстве отметили, что такая проблема становится довольно серьезной для многих государств. Например, власти нашей страны внедряют различные механизмы борьбы с ситуацией. В их числе экстракорпоральное оплодотворение. При медицинских показаниях молодые белорусские могут дважды выполнить такую процедуру на бесплатной основе.
0: К новостям в мире.
1: В результате сильных гроз во Франции более 53 тысяч домохозяйств остались без электричества. Известно о двух погибших. Женщина умерла от упавшего дерева. Мужчина в результате пожара от удара молнии. Больше всего пострадали регионы на востоке и юго-востоке страны. За ночь зафиксировано более 140 тысяч ударов молнии, повалены деревья, повреждены крыши домов и автомобили. В Беларуси передали в суд дело о мошенничестве с квартирами в Москве. Четверо обвиняемых пытались захватить недвижимость умерших людей на сумму более миллиона долларов. Они делали фальшивые документы и печати. По данным дела, обвиняемые входили в состав международной преступной организации, в которую также были вовлечены более 17 человек. Таким образом, группа пыталась получить право на недвижимость через оформление наследства. И в завершении выпуска: в России создали нейросеть, которая будет следить за посещаемостью студентов в вузах. Искусственный интеллект считает, сколько человек пришло на пару, и покажет честную статистику. Также система сможет распознавать на входе людей из черных списков. Разработчики говорят, что это поможет не только бороться с прогулами, но и понять, какие предметы неинтересны студентам.
0: Новости компании.
1: Что, если главный ресурс женщины не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы вовремя остановиться? Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» осветит две истории. Хозяйка ретрит-центра и пармастер расскажут, как найти силы среди бесконечной суеты. Лес, тишина, банные ритуалы и простые практики, которые помогают вернуть себя. Смотрите «Белорусский стандарт. Женщина и ресурс» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь, нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси изучил проект создания новой породы коров в нашей стране. Что поручил изменить глава государства, узнаете в специальной подборке. США держат Кубу в условиях финансовой и ресурсной блокады. Кто может быть главным архитектором такого плана, описывает Анастасия Кубарева. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджет. Что делать тем абитуриентам, кому пришлось пойти не в самые престижные университеты, рассуждает Андрей Лазуткин. Граждане других стран периодически переезжают в Беларусь. Чем наша республика привлекла жителей Эстонии, описывает Эвелина Бурбуть.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.
3: Ловите яркое лето на «Минской волне».

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие районы останутся в составе Минской области и чем ученых удивили тюлени.
0: Новости.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова посетила предприятие в Новополоцке, где работают граждане Узбекистана. Она отметила, что трудовые мигранты обеспечены достойными условиями труда и проживания в соответствии с задачей, поставленной президентом. Спикер выразила уверенность, что узбекские работники полюбят Беларусь и белорусский народ, и напомнила о великолепных парламентских отношениях между странами. Она также сообщила, что в сентябре белорусская делегация посетит Узбекистан. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что колодище и копище не войдут в состав столицы. Об этом глава города сообщил на встрече с сотрудниками предприятия «Крион». Эти населенные пункты, а также Зеленая гавань, останутся территорией Минской области. Вместе с тем на границе с колодищами планируется строительство района «Зеленый бор».
0: К новостям в мире.
1: Большинство немцев не поддерживают социальные реформы правительства Фридриха Мерца. Опрос показал, что доверие к власти падает, только треть считает их полезными. Почти 70% опрошенных недовольны работой кабинета министров и лично канцлером. Также 81% считают, что реформы бьют по людям несправедливо. В рейтинге партии сейчас лидирует «Альтернатива для Германии». Почти треть голосов. Блок Мерца на втором месте. И к новостям в регионе. Житель Фаниполя полтора года незаконно оказывал стоматологические услуги на дому. У него не было лицензии. Мужчина признал вину и пояснил, что имеет высшее медицинское образование, но пошел на нарушение из-за низких доходов. Суд назначил ему штраф в 20 базовых величин или 900 рублей с конфискацией всего дохода, полученного от незаконной деятельности. Также изъяты оборудование, инструменты и препараты. И в завершении выпуска ученые выяснили, как тюленям удается слышать и на суше, и под водой. Все дело в особой ткани в среднем ухе. Она меняет свои свойства при погружении и помогает улавливать звуки. Эту способность ластоногие развивали постепенно, и разные виды пришли к одному решению независимо друг от друга. Такое ухо – это пример удивительной эволюционной адаптации. Ученые собираются провести эксперименты, чтобы окончательно подтвердить свою теорию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям и могут ли роботы заменить боксеров.
0: Новости.
1: В Беларуси эффективность метода ЭКО составляет около 40%. Об этом рассказали в РНПЦ «Мать и дитя». Такой показатель соответствует мировому уровню. С первой попытки беременность наступает не всегда, но с каждой новой попытки шансы растут. Перед процедурой важно определиться с причинами. Их устанавливают на предшествующем осмотре. Очередей на процедуру нет. Одинокие женщины и пары могут использовать донорский материал. Все доноры проходят строгую проверку. Напомню, в Беларуси сейчас утверждено две бесплатных попытки ЭКО. Минздрав пояснил, как теперь дети будут получать школьные справки. Их оформляют раз в год в день рождения. К 1 сентября справка обязательна только для первоклассников, десятиклассников и новичков. Врачи проверят общее здоровье, а в 6, 10 и 14 лет осмотр более подробный. Если ребенок заболел в течение года, он может быть дома до 5 дней без справки. Также в поликлиниках ставят новое оборудование, чтобы ускорить осмотры.
0: К новостям в мире.
1: Премьером Великобритании станет Эндрю Бёрнем. Он единственный претендент на пост лидера лейбористской партии, поэтому его утвердили без голосования. 20 июля он официально сменит Кира Стармера. Эндрю Бёрнем уже был мэром Большого Манчестера и министром в правительстве. Журналисты прозвали его «королем Севера» за успехи в регионе. Таким образом, Британия получит 7-го премьера за последние 10 лет. И к новостям в регионе. ГАИ Минской области усиливает контроль за безопасностью детей на дорогах. Особое внимание правилам перевозки юных пассажиров, пешеходным переходам и дворовым территориям. За полгода в регионе произошло 25 ДТП с участием детей. Один ребенок погиб, 26 пострадали. Чаще всего травмы получают дети-пассажиры, чья безопасность зависит от водителя. Госавтоинспекция напоминает, ответственность за жизнь ребенка лежит на родителях. И в завершении выпуска: в Китае состоялся первый в мире бой роботов по правилам ММА. Их битва прошла в городе Шэньчжэнь. Все роботы одной модели, побеждают те, у кого лучше программа и стратегия. Бой длится 3 раунда. Очки дают за удары. Турнир продлится год, а призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов.
0: Новости компании.
1: Что, если главный ресурс женщины не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы вовремя остановиться? Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» осветит две истории. Хозяйка ретрит-центра и пармастер расскажут, как найти силы среди бесконечной суеты. Лес, тишина, банные ритуалы и простые практики, которые помогают вернуть себя. Смотрите «Белорусский стандарт. Женщина и ресурс» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы открываем дверь в мир, где возможно все, в мир мечты. Туда, где желанное будущее становится настоящим, а вдохновение – главным двигателем жизни. Василий Жуковский. Мечта.
1: Факты.
2: Стихотворение написано в 1818 году. Василию Жуковскому на тот момент было 35 лет. Его называли законодателем романтической школы и наставником Александра Пушкина. Строки мечты поэта написаны от женского лица в виде монолога влюбленной девушки. Героиня фантазирует о том, как превратить своего возлюбленного в комнатный цветок. Так она планирует спрятать его ото всех на подоконнике своей комнаты. Образы сейфильд не случайны. В европейской мифологии сейфильды – это воздушные духи, обитающие в атмосфере и связанные с ветром. Они становятся свидетельницами и хранительницами этой истории. Поэт сознательно подбирал мягкие и напевное созвучие слов. Из-за этого стихотворение мгновенно легло на музыку и превратилось в романс. Что объединяет поэзию 19 века и нейросети? Способность создавать миры. Из мечты и желания может выстроиться целая вселенная. А как нейросеть распознает эту музыкальную историю?

0: настоящая мечта рождается в сердце, а желание складывается в стремление завоевывать новые горизонты и достигать невиданные цели. Мечта – это не пассивное ожидание чуда. Это активное строительство мира, в котором есть место для волшебства.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Дома на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и где живет больше всего собак.
0: Новости.
1: В Беларуси утвердили правила удаленной проверки клиентов для криптобанков. Соответствующее постановление подписали правительство и Нацбанк. Проверять будут перед открытием счета и при смене данных. Использовать можно биометрию, документы и межбанковские системы. Это сделает работу банков надежнее и позволит обслуживать клиентов из-за границы. Криптобанки могут появиться в стране уже скоро. Интерес к ним есть у бизнеса из Азии и Европы. Белорусская академия наук и китайская компания подписали план сотрудничества по развитию Белорусской национальной биотехнической корпорации. Стороны будут обмениваться опытом, проводить исследования и внедрять новые технологии. Белорусские ученые уже видят, как можно улучшить работу завода. Главная цель – сделать БНБК образцовым проектом для обеих стран. Китайские партнеры высоко оценили компетенции белорусских специалистов. Дорожная карта рассчитана на дальнейшую совместную работу.
0: К новостям в мире.
1: Германия впервые поучаствует в ядерных учениях Франции. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. Он сказал, что страны усиливают сотрудничество в обороне. Учения пройдут осенью этого года. Это первый случай, когда немецкие военные присоединятся к таким маневрам. И к новостям в регионе. В Мядельском районе нашли снаряд Первой мировой войны. Его обнаружили работники национального парка Нарочанский во время уборки туристической стоянки. На место выехала саперная группа, которая обезвредила боеприпас. Специалисты напоминают, при обнаружении любых подозрительных предметов ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните в милицию. И в завершении выпуска, по данным международного рейтинга, больше всего собак в мире живет в США – почти 90 миллионов. На втором месте Бразилия, на третьем – Китай. Россия на пятом месте, там насчитывается порядка 17 миллионов животных. В Беларуси общее число питомцев неизвестно, но щенков регистрируют в 4 раза чаще, чем 5 лет назад. Напомню, всех собак и кошек нужно регистрировать через службу «Одно окно».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, официально включаем режим выходные, пятница в разгаре, мы с Володей такие отдохнувшие, как будто бы накануне.
2: Прям вот как будто, нет, мы не отдохнувшие, мы вкушаем то, что будет очень скоро, суббота и воскресенье.
1: Ой, это как
2: и
1: Новый год.
2: Окрыляет.
1: Да, друзья, а нас окрыляют ваши сообщения, ваши приветы, которые вы готовы написать в наши мессенджеры Viber и Telegram по номеру 8029-1010-307. Мы с Володей в этом часе разыграем великолепный подарок Pixieland.
2: Да,
1: а, вам
2: есть
1: точно
2: такое.
1: Понравится сертификат. Но и, конечно же, в финале часа будет танцевальный MV-ремикс от Ники Романовой.
2: В общем, скажу так. Далеко от радиоприемника или просто от того, что вещает, не отходите. Будет весело, интересно, задорно. Какие там еще эпитеты есть? Замечательно, летнее и как? По-минскому.
1: И охлаждающее, потому что не все нравится жаркая погода. Я знаю людей, которые предпочитают дождь, но это не по адресу. Ребят, давайте наслаждаться этой неделей, этим летом. На календаре 17.07, волшебной семерки, да еще на часах 17.10, ну это магия.
2: Все, скоро будет 17.17, вообще будем кричать от радости. В общем так, светило палит, мы работаем, вы слушаете. Как дома шоу.
1: Начинаем.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио. Перепелка.
1: Володя, я знаю, что многие женщины мечтают именно летом отправиться на море. А мечты должны сбываться.
2: Я делаю все, что в моих силах, чтобы сбывались мечты.
1: Но я уверена, если вы хотите... Вот, пусть она это услышит. Но если вы хотите, чтобы ваша не просто женщина, а ваша дочка, возможно, или сын был тоже счастлив и рад, и для этого не надо было ждать долгожданную поездку раз в год на море, вы можете сводить их в Пиксиленд, в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. У нас один сертификат.
2: Да, так что надо побороться. А что по условиям? Сегодня пятница. А значит, условия мы меняем кардинально. Я познакомился с искусственным интеллектом, его зовут Джон.
1: Уик.
2: Ну, другой фамилия, английская фамилия. Тот, который на клавишах может трекать не только руками, но и ногами.
1: Понятно.
2: Вот, да-да. Так вот, я попросил его, чтобы он что-то сделал известнейшее, но на его языке, на английском. И сейчас задача у вас следующая. Прозвучит музыкальная композиция, нужно узнать, кто исполнял ее и как она называется. Только не удивляйтесь. Мелодия мы неизменно, мелодию мы не меняли, а вот текст, он как раз-таки на английском языке. Будет сложновато, но все равно это ведь интересно, это же игра.
1: Конечно, вся наша жизнь игра. Поэтому давайте догадываемся. 8-0-29-10-10-307.
2: Да, и какой же номер у нас будет?
1: А давай 17-е сообщение станет победным.
2: Правильно. Перепелка.

0: то ли какие-то знаки вокруг, но этот певец недавно совсем, буквально на прошлую субботу приезжал в Беларусь и давал концерт.
1: Абсолютно верно.
0: В общем, подсказок больше не будет.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Догадывайтесь, присылайте ответы.
1: 8029-1010-307.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
2: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, ну что ж, вот самое интересное, что происходит у нас в перепелке, это то, что многие-многие узнают. А многие ошибаются.
1: А они уже начинают врываться в эти выходные, поэтому ну зачем обращать внимание, как называется песня, если можно прислать ответ неправильный, но какой-нибудь любимой композиции.
0: Ну, кстати, да, такое есть, но минутка занудства, всего лишь 80%, нет, наоборот, 80% правильно, а всего лишь 20% мимо.
1: Но потому что искусственный интеллект переделал русскоязычную песню на английский мотив, а точнее на английские слова. Вы же догадались, давайте напомним, как это звучало.
0: С удовольствием. Перепелка.

0: сейчас прочитаю 20% неправильных сообщений. Они написали, что это был Сергей Лазарев. О, боже, дай мне сил. Ну, ребят, вы как-то прям не попали. У меня есть ощущение, что вот какая-то команда людей заговорились и прислали этот ответ. Ну, вот напишите.
1: Странно, почему,
0: есть какая, да? Есть какая-то мафия.
1: Может быть, просто-напросто у Лазарева есть такое же, что такое, ну, там...
0: Она похожа, она похожа.
1: Из Smash, там, знаешь, да. В стиле, ну, там, Бейл или еще что-нибудь.
0: Ну, а давай послушаем оригинал, и сейчас люди так вот скажут: «А-а-а,
1: так вот, что это было, да».
2: Оригинал.

0: не просто так подсказала, что в субботу Александр Серов же приезжал в Александрию, был хедлайнером, и все, кто там был, получили порцию его хитов бессмертных.
1: Прям вот это, знаешь, такое, когда очень нужен валерьянка, и вот она как раз-таки у тебя в вокале.
0: Да, в общем, получили мы и песню, и валерьянку, и удовольствие. Ну, а подарок забирает единственный наш человек, который 17-м прислал правильный ответ. Сейчас, секундочку. По-моему, Дмитрий зовут. Я потеряла в огромном потоке нашей переписки. Ну, вот, секунду. Вот, нашла. Зовут его Дмитрий. Последний цифр номера 1723. Да, Дмитрий К. У него на аватарке... Торетто, по-моему.
1: Да, что-то. Да? Ну, а может, это он сам, просто Торетто на него может, очень сильно похож.
0: Возможно.
1: Но мы, по крайней мере, поздравляем, потому что он придет или же отправит в Pixieland каких-то, ну, может быть, своих знакомых, а может, сам. Почему
0: один
1: нет?
0: Один сертификат, да? У нас. Я уверена, что вы получите порцию удовольствия самостоятельно.
1: Или соберет друзей. Ну, почему нет?
0: Почему нет?
1: Да. Тысячи Пикачу. Он бесплатно, Пикачу. Они все остальные купят билеты.
0: Тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны, Pixieland, ТРЦ Червинский, третий этаж, с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну что, обрадуем наших слушателей, что очень скоро МВ Ремикс?
0: Обязательно пятничный, он заряженный, только на позитив, если хотите потанцевать, если хотите зарядиться эмоциями и теми самыми движениями, которыми наполнен МВ Ремикс от Ники Романовой, оставайтесь на Минской волне, мы же не прощаемся, в начале следующего часа вернемся и расскажем, есть ли пробки в Минске.
2: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Ну что, друзья, пятница, как всегда, пахнет свободой. Это время, когда можно быть собой без оглядки на графики, дедлайны и чужие ожидания. Поэтому выдыхаем, делаем звук громче и доверяем ритму. У меня для вас три трека, которые окончательно сотрут границу между рабочим и личным. И первый уже на подходе. Готовьте колонки, сейчас будет жарко. Да, и давайте уже на «ты».
1: МВ Ремикс.
0: Джонни, давай на «ты».
2: Давай на...

вот, все формальности позади, мы стали ближе и дышим в один такт. По крайней мере, со своей второй половиной. MV Remix. Артик и Асти. Половина.

Хорошо, что пятница, и у нас впереди есть прекрасная возможность собраться в единое целое и к понедельнику воспрять из пепла, как птица Феникс. Бервольф. Феникс.

0: друзья, зажигайте, чувствуйте, танцуйте. Сегодня можно позволить себе все. Главное, держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несве, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, в какой сфере Беларусь стала лидером и какая компания признана самой дорогой в мире.
0: Новости.
1: Белорусская сторона полностью выполняет свои обязательства по трудоустройству мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко при посещении Глубокского района. Первая группа трудовых мигрантов уже получила работу и размещение в 8 районах и 2 городах Витебской области. В основном на предприятиях сельского хозяйства, в строительстве и ЖКХ. Игорь Сергиенко отметил, что местные власти оперативно предоставили жилье, медосмотр и обеспечили постановку на учет. Беларусь вошла в число стран-соучредителей Всемирной организации по искусственному интеллекту. Документ подписали в Шанхае. Новая структура будет разрабатывать единые стандарты и правила для нейросетей, а также помогать странам преодолевать цифровой разрыв. Беларусь признана региональным лидером в сфере развития искусственного интеллекта. Это открывает доступ к международным проектам и формированию глобальной повестки.
0: К новостям в мире.
1: Бригады Бундесвера разместятся на литовском полигоне Руденинкай уже этой осенью. Об этом заявил министр обороны Литвы. Это на 10 месяцев раньше запланированного срока. Германия обязалась разместить в Литве к концу этого года около 5000 военных и 200 человек вспомогательного персонала. Сейчас в республике уже находится более 1500 немецких военнослужащих. Основой бригады станут танковые и механизированные пехотные батальоны. И к новостям в регионе. Жители Минского района задержали за распространение психотропов. Об этом рассказали в милиции. Он проработал наркокурьером всего 2 дня. Оперативники нашли в тайнике 50 граммов запрещенного вещества, предназначенного для сбыта. По данным милиции, мужчина сам активно употребляет наркотики, а предложение о заработке получил в мессенджере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершении выпуска, Apple вновь стала самой дорогой компанией мира. Ее стоимость составила почти 4 триллиона и 900 миллионов долларов. У конкурента Nvidia на 3 миллиона долларов меньше. Событие произошло впервые за год. Эксперты говорят, что инвесторы доверяют Apple на рынке искусственного интеллекта, потому что она не тратит огромные деньги на дата-центры. А акции Nvidia упали после выхода новой китайской нейросети.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну, вы знаете, я загадала, и все осуществилось.
2: Правильно.
1: Все бывает самое лучшее вечером в пятницу, потому что буквально полчаса назад пробки были 8 баллов, уже 6, говорит Яндекс, и я уверена, что они будут уменьшаться, потому
2: Вика,
1: что, ну, все уехали уже за город.
2: Да, тебя
1: же
2: слышит вселенная, и я могу сказать о том, что все те люди, которые очень сильно спешили, они уже выехали.
1: Но еще спешат люди на проспекте Машерова и пересечении улицы Красная, там затруднено движение. Также затор на Куйбышева и перекрестке Машерова. Ну и еще, да, на Киселева тоже имеется пробка. В общем, там настоящий какой-то дорожно-транспортный коллапс, из-за этого 6 баллов.
2: Но заметь, в городе нет практически ДТП, только одно, нет, два. А вот до Кольцевой сейчас не поздоровится многим, потому что они будут очень долго стоять. Причина следующего. 6 ДТП. По Кольцевой. Начнем с Логойского тракта. Здесь внутренняя кольцевая и внешняя кольцевая просто-напросто затормозила свое движение. Дальше Долгиновский тракт. Там начинается ДТП, выезд из города. И все, внешняя часть кольцевой остановилась. Идем дальше. Еще ДТП. И это уже как раз-таки Тимирязева. Выезд из города, внутренняя кольцевая. Есть еще большие проблемы, это правда, на Притыцкого. Здесь и в город нельзя въехать, и из города нельзя выехать, потому что, как бы, тоже два ДТП. И закончив все, ну, прям-таки не малиной, а наоборот крапивой, по причине того, что два ДТП, и это Малиновка и Слуцкий гостиниц. Внутренняя кольцевая остановилась.
1: В общем, а мы не будем. Мы будем
2: ни
1: только залетать, набирать обороты, будем готовить Ахабланка. Не знаю, что это такое, но вы почувствуете, что это такое.
2: Если бы мы знали, что это такое, мы бы рассказали, что это такое.
1: Ну, давай просто переведу дословно. Это переводится как «белый чеснок». Все подробности, все подарки, все, что мы разыграем, узнаете через несколько минут. Это как «Дома шоу» Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дороге.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, пришло время поиграть. И могу вам сказать о том, что МВ Радио сегодня прям-таки брызжет подарками. Вчера мы разыграли майку, да, а сегодня у нас термокружка на кону. И я могу сказать о том, что за нее нужно побороться. Не просто так мы ее придем и отдадим. Нет, Вика придумала что-то специфическое. Опять что-нибудь... Ты во сне это увидела?
2: Володя, есть такие рецепты, которые ты не слышал, а наши слушатели великолепно будут разбираться сегодня в супе Ахабланка. Я сейчас не ругаюсь.
1: Вот я об этом же аж испугался.
2: Я называю то самое блюдо, которое, возможно, кому-то напомнит окрошку. Да, это старший брат гаспачо. Да,
1: Вука.
2: Пожалуйста. Блюдо появилось в Испании еще задолго до того, как Колумб привез в Европу томаты. Готовили давным-давно, и бедные андалузские крестьяне растирали в каменных ступках то, что всегда было под рукой, чтобы спастись от зноя и восстановить силы после работы в поле. Получился густой, бодрящий, тот самый ахабланка, белый чеснок, именно так переводится. Мы, конечно же, его будем готовить сегодня. Классический рецепт с одним лишним ингредиентом, все как я люблю.
1: А там не сказано, что это было приготовлено в Касабланке?
2: Нет, это была ахабланка и приготовлено на юге солнечной Испании.
1: Хорошо. Ну что ж, тогда, наверное, наши слушатели уже готовы?
2: Ну давай, 8029-1010-307 побеждает сегодня.
1: 17-й, да, правильно. Ответ.
2: В общем,
1: поэтому
2: я, как всегда, добавляю лишний ингредиент, вы догадываетесь.
1: Так, а я уже расставил все ингредиенты, уже буду потихонечку все это смешивать. Ну, а вы внимайте.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления ахабланка нам понадобится сырой миндаль, черствый белый хлеб, сливки, чеснок, оливковое масло, желательно extra virgin, винный или хересный уксус, ледяная вода и соль по вкусу.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375 29 121 44.
0: Реклама.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, кто бы мог подумать, что наши слушатели великолепно разбираются в этом охлаждающем супе Ахо Бланко.
2: Горячий, да не, холодный испанский, понимаешь ли, обед или ужин, или завтрак, как, ну, куда его приготовить? Просто для того, чтобы охладиться?
1: Охладиться готовить? И перекусить, потому
2: ах,
1: что
2: вот
1: это,
2: оно в чем,
1: да,
2: дело.
1: Младший брат гаспачо.
2: Понятно.
1: А может быть, старший по-разному его идентифицирует. Мы, правда, ни разу не пробовали Ахо Бланко.
2: Это правда.
1: Обязательно это сделаем, но прежде мы назовем имя победителя, кто догадался, что именно сливки не добавляются в этот суп.
2: Никогда.
1: Да, да, победителя зовут Евгений, последние цифры номера 1823. И он забирает
2: термокружку. Интересно, Ахо Бланко в термокружку будет отлично держать холод, наверное, да?
1: А вот мы у него и спросим.
2: Кстати, так что я могу вам только одно сказать. Дождитесь, пожалуйста, наших менеджеров, звонка наших менеджеров. И, конечно же, зайдете к нам вот на радиостанцию, и мы вручим вам вот такую термокружку. И опять же, там же наш логотип красивый такой. Нет, фукси.
1: Цвет фукси.
2: Фукси,
1: Володя,
2: да.
1: Володя все знает.
2: Я запомнил. Я уже давно с Викой сижу в этом эфире и стараюсь различать цвета.
1: А это все передается воздушно-капельным путем.
2: Да, мы стараемся.
1: В общем, ребята, оставайтесь на Минской волне. Мы с Володей скоро вернемся и расскажем новость.
2: Да, про спорт поговорим. Немножко поговорим про спорт.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Итак, ну что ж, на 18.42, да, у нас на эфирных часах. И вот что, срочные новости у нас из мира большого спорта. Я говорил, об этом поговорим сейчас. Прям-таки операторской этики. Вот Европейский вещательный союз совместно с Легкоатлетической ассоциацией выпустили фундаментальный, какой угодно труд на 23 страницы. Рука устанет листать. Значит, он называется «Поднимаем планку».
1: И какую же они там планку поднимают, Володь? Планку прыжков в высоту или в сторону?
0: Если бы. Вика, слушай, они пытаются поднять планку приличия. Это официальный гид для режиссеров и операторов о том, что как надо снимать женскую легкую атлетику. Да, и при этом не сексуализировать спортсменок.
1: То есть эпоха, когда оператор во время разбега прыгуни с шестом фокусировался исключительно на дизайне ее спортивного белья, официально уходит в прошлое.
0: Именно! Исполнительный директор EBI, ну это спорт, такой Глен Киллен, высказал прям-таки максимально, сказал в том, что затянули вы крупные планы на определенных частях тела, многоуважаемые, съемки снизу под сомнительным ракурсом и бесконечные замедленные повторы, в которых нет вообще никакого спортивного смысла. Это огромная проблема современной трансляции. В общем, операторам призвали смотреть спортсменкам исключительно в глаза, ну или хотя бы на секундомер.
1: Ну, я, знаешь, подумала, о чем. Могли бы тогда девушек сделать операторами. Тогда девушка-девушка будет снимать, ну, корректней, что ли.
0: А я представляю, девушка-девушка будет снимать это на коготки, педикюр,
1: возможно,
0: прическу.
1: А мы обращаем на это всегда внимание.
0: Потом какие ресницы, да, а потом скажет, ах ты, взяла первое место.
1: Но зато, знаешь, в каком унынии будут пребывать миллионы мужчин у экрана. Они-то думали, что смотрят чемпионат по легкой атлетике ради искренней любви там к бегу с барьерами, ну и так далее. А тут такой будет удар по рейтингу.
0: В общем, скажу так, режиссерам трансляции придется очень-очень трудно.
1: Да, надо будет как-то по-другому привлекать внимание к этому виду спорта.
0: Видимо, придется больше рекламы вставлять.
1: Возможно.
0: Так порассуждали, да?
1: Спорт
0: нет,
1: такой
0: на самом
1: своеобразный.
0: Деле, на Олимпиада не за горами, и могу сказать о том, что, ну, правда, зимняя.
1: Там все одеты там будут, все вот там максимум, точно ничего не увидят.
0: Максимум. Какие у нее интересные лыжные палки.
1: В общем, пусть готовятся, изучают вот этот труд, вот этот многотомник на 23 страницы, так правильно снимать спортсменов. Ну, а мы с огромным удовольствием ждем в студии Екатерину Гунько, которая расскажет самые актуальные новости.
0: Так что оставайтесь с нами.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40, 029-507-44. Без возрастных.

0: Выходные очень близко, это даже видно, когда входит Екатерина в студию. Гунькова у нас прямо сейчас. Она плывает с улыбкой, зная, что скоро будет отдыхать. Привет, Катерина.
1: Привет, Володя, привет, Вика. Привет. Отдыхать мне не придется завтра, я целый день в эфире. В отличие от вас, да?
0: А, это я про себя сказал
2: вслух,
0: да?
2: Это камень в огород полетел, вечернего шел.
0: Да, бывает.
1: Итак, коллеги, сегодня будет вопрос фантазийный. Расскажите, на каком транспорте вы бы хотели покататься?
2: Я вечером иногда еду с работы и вижу, как над Минским морем шары воздушные. Там и в форме сердца, и в форме капли. Ну, очень красивые.
1: Мандаринового цвета, наверное.
2: Разные есть, абсолютно. На любой вкус, на любой кошелек, я так предполагаю. И мне хотелось бы однажды прилететь на воздушном шаре на работу.
1: Класс.
0: Прям зачет. Да. Чего ты мою мысль снял с языка?
2: Я
0: вообще
2: вижу.
0: На цепелине хотел полететь. Знаешь, это такой был водородный.
2: Я цепелин только съедобный знаю.
0: Откуда появился он? Вот с немецких воздушных шаров. Это не воздушный шар, это, ну вот, дирижабль. Вот, цепелин называется, да. Он в виде вот такого вот. Вот. Но после самого большого крушения их больше не выпускают. На водороде, кстати.
1: На водороде.
2: Поэтому ты и не полетишь на нем.
1: Итак, путешествовать на экологичном транспорте нового поколения теперь могут жители Индии. Подробности уже в этом выпуске.
0: Послушаем.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Белорусский концерн «Беллегпром» договорился о сотрудничестве с Узбекистаном. Документы предусматривают поставки белорусской кожи, совместный выпуск обуви и продвижение льняных тканей на рынок Узбекистана. Председатель Надежда Лазаревич подчеркнула, что соглашения уже перешли в стадию практической реализации. Стороны также обсуждают создание склада, хлопчатобумажной пряжи в Беларуси и возможность обучения узбекских студентов в белорусских профильных вузах. Работники транспортной отрасли помогают белорусским аграриям убирать урожай. Например, водители возят зерно на хлебокомбинаты Минской области. Другая часть задействована на комбайнах. Сотрудники белорусской железной дороги трудятся в своих хозяйствах. Там убирают зерно на площади 8,5 тысяч гектаров. А дорожные службы в условиях жары контролируют состояние магистралей, чтобы дороги оставались безопасными для перевозки урожая.
3: К новостям в мире.
1: Польше грозит потеря продовольственной независимости из-за нехватки воды. Об этом заявляют в ассоциации фермеров. Засуха охватила уже треть страны, страдают посевы, луга и пастбища. Если ничего не менять, Польша рискует из экспортера превратиться в импортера продовольствия. Фермеры требуют от властей национальной программы по сохранению водных ресурсов. От малых проектов до масштабных мер. И к новостям в регионе. На дороге Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч ремонтируют мост через реку Цна. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Там работает реверсивный светофор. В выходные ожидаются пробки. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом этой информации. И в завершение выпуска. Индия ввела в эксплуатацию первый в стране поезд на водородном топливе. Его запуск осуществил премьер-министр Нарендра Моди. Состав будет курсировать между районами Джинд и Сонипат в штате Харьяна. Он способен перевозить более 2500 пассажиров. Проект стал важным шагом Индии в развитии экологически чистого транспорта.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. Уже завтра я снова расскажу вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, будем пятничный говорить, вечер, да. Идеальное время для разговоров.
2: Согласен.
1: По душам.
2: Да?
1: Да. Мы сегодня с Володей решили обсудить мистическую, но очень знакомую тему каждому. Интуиция, шестое чувство, внутренний голос. Как, по-вашему, это бесценный дар или настоящее наказание?
2: Я, вот если ты у меня спрашиваешь, я после фильма «Интуиция», это с Брюсом Уиллисом, почувствовал, что, возможно, такое действительно может быть. Знаешь, вот это шестое чувство, когда ты хотел поставить ногу и подумал, надо ногу убрать. Убираешь и понимаешь, что, ух ты, а асфальт-то провалился.
1: Вот, а бывает такое, что тебе сердце подсказывает, не делай этого. Угу. А ты не слушаешь, потом жалеешь. Или наоборот, внутренний навигатор спасал вот тебя всегда в последний момент, что не надо туда ехать, да, вот не надо. И потом хоп, и там что-то случилось. И сколько историй, когда люди опаздывают, например, на самолет, и что-то происходит. Или в той или иной ситуации что-то их задерживает. Иногда едешь, опаздываешь. Ну, очевидно, что вся вселенная. Какие-то высшие силы, вот не езжай туда, вот подожди.
2: Вот притормаживает тебя, да.
1: Тебя вот эти секунды, чтобы ты не оказался в пути, в дороге и специально это делает. И потом, ну, ты понимаешь, для чего это происходило. То есть, когда ты приходишь из точки А в точку Б, ты понимаешь, когда пазл сходится, для чего все это было.
2: Да, что-то пропустил, но вряд ли хорошее, да? Если бы хорошее, ну, может, расстроился. А если плохое, наоборот...
1: Ну, чаще
2: порадовался,
1: всего это
2: да.
1: плохое. Вот ну. Этих историй очень много, и снимают документальные фильмы, и мы все смотрим, и потом ловим себя на мысли. Возможно, у меня тоже есть так, интуиция, да. И я все делаю не зря, потому что мы считываем какие-то микросигналы, знаки, которые тебе посылает Вселенная, а ты, если не умеешь их считывать, значит, говоришь, у меня нет никакой интуиции.
2: Эта история была про интуицию, когда буквально 10 лет назад на парковке в Америке человек отдал $10 человеку, который нуждался.
1: Попрошайке.
2: Ну, он не попрошайка, он просто нуждался. Вот. А он игроман. И этот человек, да, взял этих $10 и пошел вот на заправке, вот где он просил, купил лотерейный билет.
1: И что
2: ты думаешь?
1: Он выиграл.
2: Джекпот.
1: И что?
2: Внимание! Он нашел вот этот вот, как ты говоришь, попрошайка нуждающий, нашел того человека, который ему дал этих $10. Там это лотерейный билет стоил 9,99, да? И он сказал, не сказал, он просто отдал половину выигрыша.
1: Вот так бывает.
2: Представляешь?
1: Ну, это исключение из правил.
2: Вот. Ну, я тебе просто говорю о том, что кто-то хотел что-то сделать доброе. Ну, все говорят, делай добро и бросай его в воду, да? Вот. Но тут из воды наоборот прилетело.
1: Ну, если мы будем говорить про игроков, это немножко другая история. Чаще всего люди, которые получают легкие, быстрые деньги, так же легко и быстро они от них уходят.
2: Нет, я...
1: Я
2: привел пример о том, что как бы хочешь, не хочешь, ты оказался на этой заправке, ты помог человеку и не ожидал, что через там 3-4 месяца тебя с полицией найдут, ты подумал, что что-то и случилось, а наоборот, просто привезли, показали вот этот чемодан денег и сказали, это ваш выигрыш, ваши 50%.
1: В общем, друзья, пишите ваши истории, нам интересно, в чем вам помогла интуиция, 8-0-29-10-10-307, а может быть, наоборот, помешала каким-то событиям,
2: кстати,
1: о которых вы жалеете.
2: Жалеете, да. Ну, в общем, мы ждем, скоро очень почитаем сообщения, ну и порассуждаем на это.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну что, мы обсуждаем интуицию, это дар или наказание. Тема очень такая тонкая. Ну, вечером в пятницу что нам еще обсудить?
2: Ну, вообще, да. Как пройдет завтра? И начинаешь думать, да? А ты знаешь, с одной стороны, возможно, многие люди интуицию выдают

0: за какой-нибудь недуг. Вот, серьезно, бывает такое, знаешь, есть так называемые вот эти вот фонтанные боли.
1: Да, ты про
0: вот,
1: это.
0: Я про это, да. Или там то же самое, какой-то, ну, не знаю, может быть, какой-то, какая-то реакция организма, и это никак не шестое чувство, это просто человеку плоховато.
1: А еще, знаешь, Володя, часто шестое чувство легко перепутать с обычной паранойей или прошлыми травмами. И кажется, что интуиция предупреждает об опасности, а это просто паническая атака.
0: Абсолютно верно.
1: И такое бывает. А иногда бывает такое, что ты четко видишь, что близкий человек совершает ошибку, но не можешь его остановить, потому что у тебя нет рациональных доказательств.
0: Да, абсолютно верно. Да.
1: Это ты на основе своих ощущений.
0: Да, ты знаешь, что человек сейчас споткнется на арбузной корке, но не успеваешь предупредить, потому что хочешь увидеть, а что будет дальше?
1: Ну, слушай, плюсы у интуиции есть.
0: Есть,
1: и
0: конечно.
1: И на мой взгляд, это все-таки дар. И внутренний голос выдает тебе готовое решение за секунду, избавляя от долгих мук выбора и анализа вот этой всей ситуации.
0: Ну, да.
1: Ты же
0: есть.
1: Кожей всегда чувствуешь, что вот надо идти, не надо идти, делать, не делать и так далее.
0: О, тут, ты знаешь, скорее всего, а может быть, это даже не шестое чувство, а уже опыт.
1: Может.
0: Опыт, который с годами накопился, и ты уже прекрасно понимаешь о том, что вот этого делать нельзя точно. Ну, прям вот хочется, но нельзя.
1: А еще это эволюционный механизм выживания.
0: Именно.
1: Наш мозг считывает микросигналы опасности, запах, мимику, тишину быстрее, чем мы успеваем это осознать. Понимаешь, как все работает?
0: Конечно.
1: И, кстати, все великие открытия и шедевры искусства создавались на интуитивном озарении, а не по сухой инструкции.
0: Ну да. Да.
1: То есть почувствовал
0: яблоко Ньютона, еще что-нибудь такое.
1: Ночью там и нарисовал картину. Шедевр,
0: Менделеев. Да.
1: Приснился Эйнштейну. Что там?
0: Нет, Менделееву. Да.
1: Менделееву приснилось.
0: Да, общем, таблица.
1: Всем...
0: Менделеева.
1: Ну, все это слышали, знали, как на самом деле это все создавалось.
0: А мне кажется, все именно так. Потому что он до такой степени крапел на всем этим, вот так вот.
1: Что он приснилось.
0: Да, что он думал, думал, думал, и в конце концов все-таки создал свою таблицу.
1: В общем, он придумал, я думаю, а потом во сне просто подтверждение, какой-то знак пришел, и вот он тогда это все зафиксировал.
0: Он сначала думал, наверное, должна быть круглая, а потом во сне такой, не, квадратная. Или Эйнштейн тоже там, понимаешь, со своим языком. Тоже он считался очень серьезным человеком, на самом деле. Ну, то есть очень умным человеком, на самом деле.
1: Ну, слушай, я еще хочу сказать, что интуиция и тревожность тоже ходят рука об руку. То есть мы иногда знаки считываем, думаем, ой, не надо делать, ой, не буду. А с возрастом ты еще больше становишься таким мнительным человеком.
0: Ну, говори своими словами, параноиком.
1: Да, правда, я даже по себе могу сказать, что когда я была молодая, юная девушка, там, мне 18-19 лет,
0: через костер. Прыгала,
1: нет,
0: не боялась ничего.
1: Я ничего не боялась, потому что у меня не было опыта. А когда я опыт получила, я видела, как все в жизни происходит, как что случается. Ты вообще посмотрела 1000 сериалов про маньяков и прочие эти истории. Ты начинаешь быть более таким.
0: Ладно, сериал, а если ты переживаешь это вживую, да, где ты была, что ты видела и как там...
1: Тоже есть чего что рассказать. Точнее, есть что вспомнить, но нечего рассказать.
0: Да, и на самом деле не хотелось бы повторять, вот. Поэтому, естественно, ты просто отклоняешь это все.
1: Ну,
0: просто,
1: в общем,
0: интуитивно.
1: Да.
0: Уходишь в сторону от этого всего.
1: Но мы все равно хотим от вас услышать истории про то, что вы опоздали на самолет, вы не полетели, или куда-то там не приехали, а там что-то случилось, или наоборот.
0: Наоборот, да.
1: В общем, пишите 8020...
0: Не хотели идти, а пришли и опа!
1: И так надо
0: было. Так надо было, да.
1: 8029 10 10 307, Viber и Telegram.

0: свое, родное, как дома шоу. Батл мнений.
1: Итак, мы говорили про дар, это проклятие или наоборот, вот счастье, да?
2: Это
1: вот,
2: про интуицию.
1: Интуиция, да, вот этот вот. Ну, я уже начал подсчитывать, кто же за, кто против, и нашел, ты знаешь, очень интересное сообщение от Игоря. Он говорит, что он за дар. Дар — это просто именно то, что нужно. 5 лет назад интуиция буквально выпихнула меня из самолета. Сдал билет в последний момент, ну, без видимых причин. Рейс задержали на сутки. Из-за поломки. А я на вокзале встретил будущую жену. Слушайте, ну это ж слушайте внутренний голос, говорит он.
2: Ну повезло, это правда какой-то знак был у него. Но Елена написала: интуиция для меня это проклятие. Моя интуиция это просто прокачанная тревожность. Каждый день она орет мне: ты забыла выключить утюг. Возвращаюсь, все выключено. Жить с этим радио в голове невыносимо. Елена, есть лайфхак. Перед выходом фотографируйте утюг, который выключен из розетки.
1: Кстати, да. И возвращаться не надо по 254 раза. А еще советую перекрывать газ, воду. И что? Закрывать холодильник. Ну, ничего, зато все фотографии сохранятся в телефоне. Макс написал: наказание, конечно же. Ну, это когда интуиция подсказывает, что на перекрестке нет камер, а через 3 дня тебе приходит штраф. Ну, он подписал, что он таксист. Логика рулит, ребята. А шестое чувство, ну, подводит под монастырь.
2: Надо соблюдать правила дорожного движения. Ольга пишет: это дар, но только если уметь им пользоваться. Интуиция как дикая лошадь. Если не контролировать ее разумом, она унесет тебя в болото. Нужен баланс чувств и мозгов. Ольга, вот хороший взгляд.
1: Да, вот это правильный взгляд, на самом деле. Ну, в общем-то, мы все равно никого не будем и там призывать к тому, чтобы чувствовать, или наоборот.
2: Или не чувствовать.
1: Да, или не чувствовать, или говорить о том, что не надо, ни в коем случае не подходите серьезно к этому. Все смотрят по-своему.
2: Все смотрят «Битву экстрасенсов».
1: Вот, да. А все еще знаешь, что любят? Да. Знать, какая погода будет завтра.
2: Вот интуиция мне подсказывает, что будет тепло.
1: А мы скоро узнаем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Ветер юго-восточный, слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 8 по востоку до 20 по западу. Минимальная днем 23, максимальная в южных районах до 32 градусов тепла.
2: Я буду радовать минчан на эту ночь. Плюс 11, плюс 13, говорят синоптики. Юго-восточный ветер, небольшая облачность, но без осадков. А вот днем плюс 25, 27. Южный ветер. Небольшая облачность и без осадков.
1: Прощаемся. Порадовал? С вами, да? Друзья. Завтра суббота, воскресенье. Загорайте, но с умом, да. Прячьтесь в обеденное время.
2: Как ты
1: солнца.
2: Говоришь, там нужно какой?
1: СПФ-крем.
2: Ага.
1: Мажьтесь СПФ-кремом,
2: да.
1: Слушайте Минскую волну. Ну а в понедельник включайте свое любимое «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская волна.